0: Na širokom moriu plávala sa minka sama veľká šufa s tovarom z dalekých zemí. Matrosy ľúbili muziku i, že by sa im necnilo za domom, zrobili sobi kapelu. Vse večer všetko, jak nemali što robiti, zašli sa na palubi i začali len tak pro sebe koncertovati. Bolo to veselo maršo pochodu, pomalo valčiko, bolo to krásne. Muzika sa, jak echo, odbivala od morských voln i vertala sa nazad na šofu. Raz kolo ich šofu sa objavili veľké ryby. Ukazali sa nad vodou vse kolo večera. Spočatku ich bolo vidno len zdaleka, jak čorna malinka kapka vody, ale každý deň vse boli o kus bliže i bliže. V tých dvoch matrosy ich už dobre videli, boli tri, i zdalo sa, že do tempa muzika plávali i pleskali plutvami po vodi. Jak sa muzika skinčila, veľryby začali strikati vodu do hora, što v svitli zapadajúčeho sonca vozeralo tak krásne, jak by do moria sypalo sa samé zlato. Dakoli preplávali i ďalšie ryby. Bolo vidno tam i paru žralokiv, jak svojima plutvami rižuť vodu i perebíjúť sa. Dakoli sa ukazali delfíny, skakali od radosti vysoko nad vodu, abo tuňace, sledi i spústa dalších ryb, až od nich voda počornila. Matrosy v kapeli mali z toho radosť, hrali o dušu. Raz sa stalo štojska nečekané. Schyľalo sa na večer, nebo už bolo temné i začala sa buľka. Na mori bývajú strašné buri. Их корабель был на широком море, и не было близко ани одного приставу. Кить было море спокойное, розкладалося доокола тихо в рівнину, же чоловікові са хотіло вийти і походити собі. Таке було мирне і красне. Але біда була, кить са море розкивало. Під чорними хмарами зачав дути дикий вітер, і море почало шторцувати. Страшне величезне волно почали без віддиху бухати до шифу, піднімали її до висока і заспущали долов. Волно своїми білими зубами кусали до боків, тріскали і скакали через палубу. Стмілося, і одразу настала ніч. В чорній тьмі шмаряло шифу горі долов, доліва, доправа, вшитко й довкола свіщало, гучало, пинило, скучало. А туйші перестали робити мотор, заставилися. На шифі зо споду са зробила діра, і вода почала виникати під палубу. Вшитка матроса почали черпати воду з-під палуба, але вода сапхала все веце і веце. Вшитка устрачали надію. Но шифаса на велике чудо не потопила. Буря са улагодила аж над раном, і ту і там через хмари са указало белаве небо, але матроси іще все черпали воду і оправлювали пошкоджене дно. Як потім вийшли горі на палубу, до котре збачили щось чудне і кричали: «Подьте се попозирати під нашу шифу, суть вельриба!» Вшитки матроси побігли на палубу. Вера, під шифом були три вельриби, і здалося, що хотіли їй підняти. Але не лим то. І остатні риби були долов і тримали шифу, що воса не потопила. Жралок час от часу виплавав наверх, що воса попозирав, яка там ситуація. «Дякуємо вам! Іще минутку нам поможте, оправимо дно!» – кричали згори матроси рибам. На то виплавала вельриба, вострікла воду і говорить: Len sa neponahľajte, my vám rádo pomôžeme. Vaša šufa stojí za to. Takú sme išli nestritele. Ale sluchajte, včera večer ste nám nehrali.
1: Tak ani sme nemohli hrať, keď bola taká búrka. Ale ak skinčíme robotu, tak aj budeme hrať.
2: Jak bola šofa opravlená, motor znova naštartovali, každý matros vzal svý muzičný inštrument i od kapitána poplavčika všetko postavali do riadu na palubi. Kto nemal čím hrať, vzal prekrivku z horiciu, varíška, šo bolo pod rukami. A potom sa to začalo. To bol koncert. Matrosy hrali všetky melódie i spívanky, aké znali. Dookola sa zašli všetky ryby i slúchali. A jak hrali koloskovo spívanky, v tohde slúchali i žraloky. Toto sa im ľúbilo najväčšie. Jak matrosy vystali, prestali hrať, jedna veľ ryba hrubým holosom im hovoriť.
0: Krásni ste hrali. Príjemni sme kolo vašej muziky odpočívali. A što by ste povíli na to, kýby sme samo sobi chotili zahrať?
2: Na to matrosy odpovíli. Dosť pravda? No tak tu majte i hrajte. Vy ste nás zachránili. Kto chce hrať?
0: Mo bo chotíli trúbka. Toto tak krásne zvučať. Zakričala z dole jedna veľ ryba.
2: Matrosy šmárali im tri trúbky dolov do vody. Jedna mala hlboký ton, druhá vyšší, tretia celkom vysoký. Nad vodou sa objavilo plno plutv. Ozvali sa i žraloky.
0: Nám dajte tuž také inštrumenty, do ktorých treba duty. Toto sa nám ľúbiať.
2: Matrosy kričať, tu majete, to ste nám pomáhali, len hrajte, hrajte. I šmarili im klarinet. Žraloky začali hrať. Tu sa ozvali delfína.
1: I nám dajte dášto, nám sa ľúbiať toto so strunami.
2: Tu majete, i vy nás zachránili. Matrosy im dali husli, viola i violončela. I delfíne začali hrať. Každá ryba dostala svý muzičný inštrument. Keď matrosy šmarili do vody poslední dzvinky i kastaniety, zradovali sa malé rybky i začali breňkati. No, tak nám ukážte, što znáte, kričali matrosy na ryby.
0: No, spróbujeme, môže sa nám dašto podariť.
2: Veľ ryby začali tram-tararam, a tu sa začal nenormálny trysk. Všetko naraz začali trubiti, bubnovati, piskati, dzvoniti, buchati, až vucha bolile. Ale pomalo sa zladžovali, išli da kde štojska zapiskav ne tak, to bole žralok, ale i toto sa s ostatnima zladili. No, nebol to bars krásny koncert, ale bolo na ním dašto inakše, što matrosy ešte nikda nečuli. Jak sa muzika nesla na volnách moria, všetko na šifi ticho sluchali. Zmerkalo sa, more i nebo boli jak jednoj cíle ružové zelené bleskače polotno s posledníma sonečnýma nitkami. Odrazu muzika stichla. Perše sa ozvali veľ ryby.
0: Ďakujeme vám, milí matrosy, majte sa šovni, uvedeme sa.
2: Jich veľké tíla sa strátili u vodi.
1: Do skoroj stríči i sluchania,
2: rozlučili sa delfíny i tež sa strátili u moriu.
0: Majte sa, bolo to krásne.
2: Poďakovali sa tuňace i ponorili sa do vody. A potom i všetko ďalšie ryby i rybky jedna za druhou odplávali
0: na široké more. Od toho času, jak tema místame plávať aká šofa, odkeď z dole, z hlbin, sa ozývať čudná muzika. Vse jak sídať slonce, morská voda sa bliskať, jak rozsypaná perlička. Muzika je taká krásna, čaríje, kolyše, hladeť každého, kto ji začuje.